0: Необходимые для них навыки стремительно меняются из-за развития искусственного интеллекта, поэтому знания в этой сфере должны стать частью подготовки современных специалистов. Как пишут «Известия», об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, власти пересматривают справочник профессии с точки зрения новых требований к компетенциям работников. Среди них должны быть в том числе навыки, которые связаны с новыми технологиями, включая искусственный интеллект.
1: Мир.
0: Работу энергосистемы Кубы восстановили после очередного сбоя. Об этом сообщила государственная энергетическая компания страны, отметив, что перебои с электричеством могут сохраняться. Как пишет ТАСС, энергосистема Кубы полностью вышла из строя третий раз за 8 дней. Власти страны называют главной причиной ситуации многолетнюю торгово-экономическую и финансовую блокаду со стороны США.
1: Транспорт.
0: Чаще всего из-за некачественного бензина страдают топливные форсунки. Примеси и смолы образуют отложения, нарушают распыление и могут полностью забить детали, что проявляется в нестабильной работе двигателя. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на экспертов. Также, по их словам, плохой бензин быстро загрязняет свечи зажигания, а при длительной эксплуатации может вывести из строя топливный насос и катализатор. При этом в самых запущенных случаях возникает детонация, которая приводит к ускоренному износу деталей цилиндропоршневой группы. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Внутренний рынок наполняется дизельным топливом. Его объемов будет достаточно для обеспечения уборочных работ. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Также, по его словам, штаб по топливу изучил приоритетные поставки для транспорта, который перевозит продукты питания для торговых сетей. Минсельхоз и Минэнерго занимаются тем, чтобы обеспечить поставки топлива для этих сетей в приоритетном порядке. Министерство финансов при подготовке бюджета на следующий год рассмотрит перенос сроков выплат платежей регионов по бюджетным кредитам. Как пишут ведомости, об этом сообщили в пресс-службе министерства. Ранее перенести сроки выплат предложил мэр Москвы Сергей Собянин, который также возглавляет комиссию Госсовета по направлению государственное и муниципальное управление. По словам Собянина, ситуация с бюджетом в регионах достаточно сложная, доходы формируются неравномерно, в ряде субъектов бюджеты являются дефицитными. Профессии и необходимые для них навыки стремительно меняются из-за развития искусственного интеллекта, поэтому знания в этой сфере должны стать частью подготовки современных специалистов. Как пишут «Известия», об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, власти пересматривают справочник профессии с точки зрения новых требований к компетенциям работников. Среди них должны быть в том числе навыки, которые связаны с новыми технологиями, включая искусственный интеллект.
0: Мир.
1: Работу энергосистемы Кубы восстановили после очередного сбоя. Об этом сообщила государственная энергетическая компания страны, отметив, что перебои с электричеством могут сохраняться. Как пишет ТАСС, энергосистема Кубы полностью вышла из строя третий раз за 8 дней. Власти страны называют главной причиной ситуации многолетнюю торгово-экономическую и финансовую блокаду со стороны США.
0: Транспорт.
1: Чаще всего из-за некачественного бензина страдают топливные форсунки. Примеси и смолы образуют отложения, нарушают распыление и могут полностью забить детали, что проявляется в нестабильной работе двигателя. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на экспертов. Также, по их словам, плохой бензин быстро загрязняет свечи зажигания, а при длительной эксплуатации может вывести из строя топливный насос и катализатор. При этом в самых запущенных случаях возникает детонация, которая приводит к ускоренному износу деталей цилиндропоршневой группы. Вы слушали новости Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

Возвращайтесь, друзья, снова встретит столица куполами и запахом шпал. Возвращайтесь, друзья, в

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на текущий год с 14,1% до 14,5% годовых. Это следует из результатов макроэкономического опроса Центробанка, который приводит ТАСС. Напомню, регулятор начал цикл понижения ключевой ставки в июне прошлого года. Тогда показатели снизили с 21% до 20%. После этого ставку снижали еще несколько раз подряд, доведя ее 19 июня года нынешнего до 14,25%. Ближайшее заседание Центробанка по ключевой ставке состоится 24 июля. Трудовые мигранты при переезде в Россию должны будут завести цифровой профиль на мобильном телефоне. Об этом заявил замминистра внутренних дел Игорь Зубов. По его словам, такая мера позволит отслеживать местонахождение каждого мигранта. Также через телефон мигранты смогут получать уведомления об истекающем сроке действия документов или необходимости прибыть куда-либо. В Роскачестве рассказали о способах борьбы с шумными соседями. Как пишут «Известия», в ведомстве пояснили, что согласно установленным правилам, с 7 утра до 11 вечера уровень шума в квартирах не должен превышать 55 дБ. Это примерно соответствует звуку работающего автомобильного двигателя. Когда соседи превышают этот уровень, следует обратиться в ТСЖ или вызвать полицию. Если шум продолжается, можно подать иск в суд, подготовив видеозаписи со звуком, показания свидетелей или результаты замеров уровня шума. При этом в Роскачестве строго предостерегают от попыток самостоятельной расправы с нарушителями. Ежей впервые внесут в Красную книгу Швеции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию правительства страны. Отмечается, что за последние 15 лет условия для жизни ежей в Швеции сильно ухудшились, и их численность сократилась почти вдвое. При этом новый список видов, находящихся под национальной охраной, будет включать более 230 пунктов. Раньше перечень состоял из 300. В обновленный вариант документа включили больше насекомых, лишайников и грибов, но меньше растений. В России растут продажи новых люксовых машин. В первом полугодии было реализовано 369 таких автомобилей. Это на 15% больше, чем за тот же период года прошлого. Такие данные приводит агентство «Автостат». Отмечается, что самыми популярными марками люксовых машин в нашей стране являются Rolls-Royce, Lamborghini и Bentley.
0: Новости на Дорожном радио.
3: Patrzy hien w zaciebie,

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Владимир Пресняков. Какая ты страна.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Внутренний рынок наполняется дизельным топливом. Его объемов будет достаточно для обеспечения уборочных работ. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Также, по его словам, штаб по топливу изучил приоритетные поставки для транспорта, который перевозит продукты питания для торговых сетей. Минсельхоз и Минэнерго занимаются тем, чтобы обеспечить поставки топлива для этих сетей в приоритетном порядке. В Госдуме готовят законопроект о долгосрочной аренде жилья с льготной ставкой. Об этом в беседе с ТАСС рассказал зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, предполагается, что льготная ставка будет ниже рыночной, а разницу будет субсидировать регион или муниципалитет. С арендодателем будет заключаться договор на неограниченный срок, который будет передаваться по наследству. Также на весь срок аренды будет действовать временная прописка с упрощенным продлением, чтобы дети могли посещать учебные заведения, а взрослые прикрепляться к поликлиникам. Кошелев выразил мнение, что долгосрочная аренда может стать альтернативой ипотеке. Минцифры разработала правила компенсации ущерба от телефонных мошенников. Как сообщили в министерстве, согласно проекту постановления, сначала пострадавший должен будет сообщить в банк, что денежный перевод от него был сделан именно под влиянием злоумышленников, после чего банк проверяет, мог ли он остановить эту операцию как подозрительную. Если банк подтверждает, что действовал корректно, он не возмещает деньги сам, а направляет обращение оператору связи, и уже тот компенсирует средства, если ошибка, пропуск подозрительного номера, была на его стороне. В Госдуме предлагают выплачивать 13-ю пенсию перед Новым годом. По словам авторов законопроекта, который приводит ТАСС, предполагается, что выплата будет положена всем пенсионерам и по размеру будет равна ежемесячной пенсии. В пояснительной записке к проекту говорится, что перед Новым годом требуются немалые расходы на покупку подарков и продуктов к праздничному столу, и дополнительная выплата позволит пенсионерам достойно отметить этот замечательный праздник.
0: Транспорт.
1: Автомобили с пробегом дорожают второй месяц подряд. Об этом сообщает агентство «Автостат», уточняя, что в июне стоимость машины на вторичном рынке составила почти 1 440 000 рублей. Это примерно на 7 500 больше, чем месяцем ранее. При этом за год автомобили с пробегом стали дороже почти на 2% или на 26 000 рублей. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа, сквозят из всех щелей сердца людей.

0: Сколько же дорог вокруг?
1: Новости. На Дорожном радио.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
3: О главном.
2: Внутренний рынок наполняется дизельным топливом. Его объемов будет достаточно для обеспечения уборочных работ. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Также, по его словам, штаб по топливу изучил приоритетные поставки для транспорта, который перевозит продукты питания для торговых сетей. Минсельхоз и Минэнерго занимаются тем, чтобы обеспечить поставки топлива для этих сетей в приоритетном порядке. В Госдуме готовят законопроект о долгосрочной аренде жилья с льготной ставкой. Об этом в беседе СТАС рассказал зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, предполагается, что льготная ставка будет ниже рыночной, а разницу будет субсидировать регион или муниципалитет. С арендодателем будет заключаться договор на неограниченный срок, который будет передаваться по наследству. Также на весь срок аренды будет действовать временная прописка с упрощенным продлением, чтобы дети могли посещать учебные заведения, а взрослые прикрепляться к поликлиникам. Кошелев выразил мнение, что долгосрочная аренда может стать альтернативой ипотеке. Минцифры разработала правила компенсации ущерба от телефонных мошенников. Как сообщили в министерстве, согласно проекту постановления, сначала пострадавший должен будет сообщить в банк, что денежный перевод от него был сделан именно под влиянием злоумышленников, после чего банк проверяет, мог ли он остановить эту операцию как подозрительную. Если банк подтверждает, что действовал корректно, он не возмещает деньги сам, а направляет обращение оператору связи, и уже тот компенсирует средства, если ошибка, пропуск подозрительного номера, была на его стороне. В Госдуме предлагают выплачивать 13-ю пенсию перед Новым годом. По словам авторов законопроекта, который приводит ТАСС, предполагается, что выплата будет положена всем пенсионерам и по размеру будет равна ежемесячной пенсии. В пояснительной записке к проекту говорится, что перед Новым годом требуются немалые расходы на покупку подарков и продуктов к праздничному столу, и дополнительная выплата позволит пенсионерам достойно отметить этот замечательный праздник.
3: Транспорт.
2: Автомобили с пробегом дорожают второй месяц подряд. Об этом сообщает агентство «Автостат», уточняя, что в июне стоимость машины на вторичном рынке составила почти 1 440 000 рублей. Это примерно на 7 500 больше, чем месяцем ранее. При этом за год автомобили с пробегом стали дороже почти на 2% или на 26 000 рублей. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.
4: Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни. Дорога.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. В студии Дорожного радио Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России может появиться единый стандарт общественного транспорта. Законопроект, внесенный в Госдуму, устанавливает общие минимальные требования к работе общественного транспорта по всей стране. Главное новшество – ограничение стоимости проезда. Предельный тариф предлагают рассчитывать с учетом типа населенного пункта и уровня доходов его жителей. Также, по мнению авторов законопроекта, регионам следует в обязательном порядке запускать социальные маршруты до больниц и школ, а в городах с населением более 50 тысяч человек еще и ночные маршруты.
0: Россия.
1: Учителя с 1 сентября будут действовать по новому регламенту при срыве уроков. Сначала педагог будет делать ученикам устное замечание. Если нарушение повторяется на том же уроке, учитель может привлечь сотрудника школы, ответственного за дисциплину. Тот проведет с ребенком или детьми профилактическую беседу. По ее итогам учитель примет решение о возвращении ученика в класс. Родителям в обязательном порядке сообщат о случившемся, передают РИА Новости. Петербургская биржа ограничивает покупку бензина для перепродажи с 21

0: июля приобретать топливо на площадке смогут только те, кто использует его для собственных нужд или реализует через свои сети АЗС. Новые правила вводят для обеспечения недискриминационного доступа к биржевым нефтепродуктам.
1: Мир.
0: Россия и Узбекистан продолжают развивать транспортное сотрудничество. Новый электропоезд российского производства в понедельник вышел на линию Ташкент-Бекабат. Состав, изготовленный Демиховским машиностроительным заводом в Московской области, состоит из 6 вагонов, вмещает более 500 пассажиров и способен разгоняться до 120 км в час. Ожидается, что на этом 200-километровом маршруте в пригороде Ташкента электричка станет перевозить до 300 тысяч человек ежегодно.
1: Транспорт.
0: Роботы-курьеры смогут самостоятельно заезжать в лифты и подниматься на нужный этаж. Автоматика должна синхронизироваться с блоком управления лифта и посылать сигнал на нужный этаж. Подобное решение применяется в Китае для роверов, работающих в многоэтажных отелях. Однако с уличными рободоставщиками задача сложнее. Им придется самим открывать двери, преодолевать ступеньки и высокие пороги. Заммэр Максим Лексутов пояснил, что массовое внедрение новой технологии – дело не ближайшего будущего. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. В студии Дорожного радио Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России может появиться единый стандарт общественного транспорта. Законопроект, внесенный в Госдуму, устанавливает общие минимальные требования к работе общественного транспорта по всей стране. Главное новшество – ограничение стоимости проезда. Предельный тариф предлагают рассчитывать с учетом типа населенного пункта и уровня доходов его жителей. Также, по мнению авторов законопроекта, регионам следует в обязательном порядке запускать социальные маршруты до больниц и школ, а в городах с населением более 50 тысяч человек еще и ночные маршруты.
0: Россия.
1: Учителя с 1 сентября будут действовать по новому регламенту при срыве уроков. Сначала педагог будет делать ученикам устное замечание. Если нарушение повторяется на том же уроке, учитель может привлечь сотрудника школы, ответственного за дисциплину. Тот проведет с ребенком или детьми профилактическую беседу. По ее итогам учитель примет решение о возвращении ученика в класс. Родителям в обязательном порядке сообщат о случившемся, передают РИА Новости. Петербургская биржа ограничивает покупку бензина для перепродажи с 21 июля. Приобретать топливо на площадке смогут только те, кто использует его для собственных нужд или реализует через свои сети АЗС. Новые правила вводят для обеспечения недискриминационного доступа к биржевым нефтепродуктам.
0: Мир.
1: Россия и Узбекистан продолжают развивать транспортное сотрудничество. Новый электропоезд российского производства в понедельник вышел на линию Ташкент-Бикабат. Состав, изготовленный Демиховским машиностроительным заводом в Московской области, состоит из 6 вагонов, вмещает более 500 пассажиров и способен разгоняться до 120 км в час. Ожидается, что на этом 200-километровом маршруте в пригороде Ташкента электричка станет перевозить до 300 тысяч человек ежегодно.
0: Транспорт.
1: Роботы-курьеры смогут самостоятельно заезжать в лифты и подниматься на нужный этаж. Автоматика должна синхронизироваться с блоком управления лифта и посылать сигнал на нужный этаж. Подобное решение применяется в Китае для роверов, работающих в многоэтажных отелях. Однако с уличными рободоставщиками задача сложнее. Им придется самим открывать двери, преодолевать ступеньки и высокие пороги. Заммэр Максим Лексутов пояснил, что массовое внедрение новой технологии – дело не ближайшего будущего. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В стране вводится единый порядок получения выплат

0: Для пострадавших от чрезвычайных ситуаций правительство дополнило перечень типовых госуслуг двумя новыми социальными сценариями. Теперь граждане, чье имущество пострадало в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, терактов или техногенных катастроф, смогут получить деньги на покупку нового жилья или капитальный ремонт поврежденного. Услуги будут предоставлять по единым правилам, независимо от региона проживания. Оформить выплаты можно будет через электронные приложения.
1: Здравоохранение.
0: Базовая программа ОМС будет поэтапно расширяться. Это произойдет после того, как Минздрав и Федеральный фонд проведут масштабный аудит всей системы обязательного медицинского страхования. Как передает агентство ТАСС, ведомством правительство поручило проанализировать работу всей системы от территориальных фондов до страховых компаний и разработать предложения по ее улучшению. Доклад о проделанной работе Кабинет министров ждет к началу будущего года. Всероссийская олимпиада школьников будет проходить по новым правилам. Их разработало Минпросвещение. Сейчас документ проходит общественное обсуждение. Главное новшество – ученики смогут выбирать задания для старших классов на всех этапах соревнования. В аудитории Всероссийской олимпиады нельзя будет проносить не только телефоны, но также фотоаппараты, диктофоны и любые письменные заметки. Исключения сделают для предметов, где техника необходима по условиям задания. Новый федеральный заповедник Дивногорский появится в Красноярском крае. Особо охраняемая территория охватит почти 32 тысячи гектаров южнее Дивногорска на стыке Алтай-Саянской горной тайги и лесостепи Чулымы-Енисейской котловины. Здесь обитают свыше 200 видов животных, в том числе краснокнижные хищные птицы, и произрастают порядка 800 видов растений.
1: Транспорт.
0: Авиакомпании, летающие над Уралом и Сибирью, получили возможность выбирать оптимальные траектории. В зонах ответственности диспетчерских центров Тюмени и Екатеринбурга было введено свободное небо, так называемый режим Free Route Airspace. Как передает портал «Гудок» сообщение Ространснадзора, пилоты в 19 секторах районных диспетчерских центров теперь могут прокладывать маршруты по кратчайшей линии, не привязываясь к фиксированным авиатрассам. Благодаря этому перелеты станут быстрее и экономичнее. Авиакомпании смогут тратить меньше топлива, а пассажиры – меньше времени в пути. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В стране вводится единый порядок получения выплат для пострадавших от чрезвычайных ситуаций. Правительство дополнило перечень типовых госуслуг двумя новыми социальными сценариями. Теперь граждане, чье имущество пострадало в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, терактов или техногенных катастроф, смогут получить деньги на покупку нового жилья или капитальный ремонт поврежденного. Услуги будут предоставлять по единым правилам, независимо от региона проживания. Оформить выплаты можно будет через электронные приложения.
0: Здравоохранение.
1: Базовая программа ОМС будет поэтапно расширяться. Это произойдет после того, как Минздрав и Федеральный фонд проведут масштабный аудит всей системы обязательного медицинского страхования. Как передает агентство ТАСС, ведомством правительство поручило проанализировать работу всей системы от территориальных фондов до страховых компаний и разработать предложения по ее улучшению. Доклад о проделанной работе Кабинет министров ждет к началу будущего года. Всероссийская олимпиада школьников будет проходить по новым правилам. Их разработало Минпросвещение. Сейчас документ проходит общественное обсуждение. Главное новшество – ученики смогут выбирать задания для старших классов на всех этапах соревнования. В аудитории Всероссийской олимпиады нельзя будет проносить не только телефоны, но также фотоаппараты, диктофоны и любые письменные заметки. Исключения сделают для предметов, где техника необходима по условиям

0: задание. Новый федеральный заповедник Дивногорский появится в Красноярском крае. Особо охраняемая территория охватит почти 32 тысячи гектаров южнее Дивногорска на стыке Алтай-Саянской горной тайги и лесостепи Чулымы и Енисейской котловины. Здесь обитают свыше 200 видов животных, в том числе краснокнижные хищные птицы, и произрастают порядка 800 видов растений. Транспорт. Авиакомпании, летающие над Уралом и Сибирью, получили возможность выбирать оптимальные траектории. В зонах ответственности диспетчерских центров Тюмени и Екатеринбурга было введено свободное небо, так называемый режим Free Route Airspace. Как передает портал «Гудок» сообщение Ространснадзора, пилоты в 19 секторах районных диспетчерских центров теперь могут прокладывать маршруты по кратчайшей линии, не привязываясь к фиксированным авиатрассам. Благодаря этому перелеты станут быстрее и экономичнее. Авиакомпании смогут тратить меньше топлива, а пассажиры – меньше времени в пути. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
8: Вернем на карту, вернем рублями. На твою карту, вернем рублями. Вернем рублями.
9: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
10: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: С вами на Дорожном радио Марина Хлебникова. Лето на дворе, а я вашему вниманию представляю свою новую песню «Ультрамарин. Вместе в пути».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. В студии Дорожного радио Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России может появиться единый стандарт общественного транспорта. Законопроект, внесенный в Госдуму, устанавливает общие минимальные требования к работе общественного транспорта по всей стране. Главное новшество – ограничение стоимости проезда. Предельный тариф предлагают рассчитывать с учетом типа населенного пункта и уровня доходов его жителей. Также, по мнению авторов законопроекта, регионам следует в обязательном порядке запускать социальные маршруты до больниц и школ, а в городах с населением более 50 тысяч человек – еще и ночные маршруты.
0: Россия.
1: Учителя с 1 сентября будут действовать по новому регламенту при срыве уроков. Сначала педагог будет делать ученикам устное замечание. Если нарушение повторяется на том же уроке, учитель может привлечь сотрудника школы, ответственного за дисциплину. Тот проведет с ребенком или детьми профилактическую беседу. По ее итогам учитель примет решение о возвращении ученика в класс. Родителям в обязательном порядке сообщат о случившемся, передают РИА Новости. Петербургская биржа ограничивает покупку бензина для перепродажи с 21 июля. Приобретать топливо на площадке смогут только те, кто использует его для собственных нужд или реализует через свои сети АЗС. Новые правила вводят для обеспечения недискриминационного доступа к биржевым нефтепродуктам.
0: Мир.
1: Россия и Узбекистан продолжают развивать транспортное сотрудничество. Новый электропоезд российского производства в понедельник вышел на линию Ташкент-Бекабад. Состав, изготовленный Демиховским машиностроительным заводом в

0: Московской области состоит из 6 вагонов, вмещает более 500 пассажиров и способен разгоняться до 120 км в час. Ожидается, что на этом 200-километровом маршруте в пригороде Ташкента электричка станет перевозить до 300 тысяч человек ежегодно.
1: Транспорт.
0: Роботы-курьеры смогут самостоятельно заезжать в лифты и подниматься на нужный этаж. Автоматика должна синхронизироваться с блоком управления лифта и посылать сигнал на нужный этаж. Подобные решения применяются в Китае для роверов, работающих в многоэтажных отелях. Однако с уличными рободоставщиками задача сложнее. Им придется самим открывать двери, преодолевать ступеньки и высокие пороги. Заммэр Максим Лексутов пояснил, что массовое внедрение новой технологии – дело не ближайшего будущего. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Дорожное радио.

но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. В студии Дорожного радио Александр Карпин.
3: О главном.
4: В России может появиться единый стандарт общественного транспорта. Законопроект, внесенный в Госдуму, устанавливает общие минимальные требования к работе общественного транспорта по всей стране. Главное новшество – ограничение стоимости проезда. Предельный тариф предлагают рассчитывать с учетом типа населенного пункта и уровня доходов его жителей. Также, по мнению авторов законопроекта, регионам следует в обязательном порядке запускать социальные маршруты до больниц и школ, а в городах с населением более 50 тысяч человек еще и ночные маршруты.
3: Россия.
4: Учителя с 1 сентября будут действовать по новому регламенту при срыве уроков. Сначала педагог будет делать ученикам устное замечание. Если нарушение повторяется на том же уроке, учитель может привлечь сотрудника школы, ответственного за дисциплину. Тот проведет с ребенком или детьми профилактическую беседу. По ее итогам учитель примет решение о возвращении ученика в класс. Родителям в обязательном порядке сообщат о случившемся, передают РИА Новости. Петербургская биржа ограничивает покупку бензина для перепродажи с 21 июля. Приобретать топливо на площадке смогут только те, кто использует его для собственных нужд или реализует через свои сети АЗС. Новые правила вводят для обеспечения недискриминационного доступа к биржевым нефтепродуктам.
3: Мир.
4: Россия и Узбекистан продолжают развивать транспортное сотрудничество. Новый электропоезд российского производства в понедельник вышел на линию Ташкент-Бекабат. Состав, изготовленный Демиховским машиностроительным заводом в Московской области, состоит из 6 вагонов, вмещает более 500 пассажиров и способен разгоняться до 120 км в час. Ожидается, что на этом 200-километровом маршруте в пригороде Ташкента электричка станет перевозить до 300 тысяч человек ежегодно.
3: Транспорт.
4: Роботы-курьеры смогут самостоятельно заезжать в лифты и подниматься на нужный этаж. Автоматика должна синхронизироваться с блоком управления лифта и посылать сигнал на нужный этаж. Подобное решение применяется в Китае для роверов, работающих в многоэтажных отелях. Однако с уличными рободоставщиками задача сложнее. Им придется самим открывать двери, преодолевать ступеньки и высокие пороги. Заммэр Максим Лексутов пояснил, что массовое внедрение новой технологии – дело не ближайшего будущего. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Ароматный кофе на АЗС Роснефть.

0: покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС Роснефть». Кофе на «АЗС Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В стране вводится единый порядок получения выплат для пострадавших от чрезвычайных ситуаций. Правительство дополнило перечень типовых госуслуг двумя новыми социальными сценариями. Теперь граждане, чье имущество пострадало в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, терактов или техногенных катастроф, смогут получить деньги на покупку нового жилья или капитальный ремонт поврежденного. Услуги будут предоставлять по единым правилам, независимо от региона проживания. Оформить выплаты можно будет через электронные приложения.
0: Здравоохранение.
1: Базовая программа ОМС будет поэтапно расширяться. Это произойдет после того, как Минздрав и Федеральный фонд проведут масштабный аудит всей системы обязательного медицинского страхования. Как передает агентство ТАСС, ведомством правительство поручило проанализировать работу всей системы от территориальных фондов до страховых компаний и разработать предложения по ее улучшению. Доклад о проделанной работе Кабинет министров ждет к началу будущего года. Всероссийская олимпиада школьников будет проходить по новым правилам. Их разработало Минпросвещение. Сейчас документ проходит общественное обсуждение. Главное новшество – ученики смогут выбирать задания для старших классов на всех этапах соревнования. В аудитории Всероссийской олимпиады нельзя будет проносить не только телефоны, но также фотоаппараты, диктофоны и любые письменные заметки. Исключения сделают для предметов, где техника необходима по условиям задания. Новый федеральный заповедник Дивногорский появится в Красноярском крае. Особо охраняемая территория охватит почти 32 тысячи гектаров южнее Дивногорска на стыке Алтай-Саянской горной тайги и лесостепи Чулымы Енисейской котловины. Здесь обитают свыше 200 видов животных, в том числе краснокнижные хищные птицы, и произрастают порядка 800 видов растений.
0: Транспорт.
1: Авиакомпании, летающие над Уралом и Сибирью, получили возможность выбирать оптимальные траектории. В зонах ответственности диспетчерских центров Тюмени и Екатеринбурга было введено свободное небо, так называемый режим Free Route Airspace. Как передает портал Гудок сообщение Ространснадзора, пилоты в 19 секторах районных диспетчерских центров теперь могут прокладывать маршруты по кратчайшей линии, не привязываясь к фиксированным авиатрассам. Благодаря этому перелеты станут быстрее и экономичнее. Авиакомпании смогут тратить меньше топлива, а пассажиры – меньше времени в пути. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
6: О главном.
5: В стране вводится единый порядок получения выплат для пострадавших от чрезвычайных ситуаций. Правительство дополнило перечень типовых госуслуг двумя новыми социальными сценариями. Теперь граждане, чье имущество пострадало в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, терактов или техногенных катастроф, смогут получить деньги на покупку нового жилья или капитальный ремонт поврежденного. Услуги будут предоставлять по единым правилам, независимо от региона проживания. Оформить выплаты можно будет через электронные приложения.
4: Здравоохранение.
5: Базовая программа ОМС будет поэтапно расширяться. Это произойдет после того, как Минздрав и Федеральный фонд проведут масштабный аудит всей системы обязательного медицинского страхования. Как передает агентство ТАСС, ведомством правительство поручило проанализировать работу всей системы от территориальных фондов до страховых компаний и разработать предложения по ее улучшению. Доклад о проделанной работе Кабинет министров ждет к началу будущего года. Всероссийская олимпиада школьников будет проходить по новым правилам. Их разработало Минпросвещение. Сейчас документ проходит общественное обсуждение. Главное новшество – ученики смогут выбирать задания для старших классов на всех этапах соревнования. В аудитории Всероссийской олимпиады нельзя будет проносить не только телефоны, но также фотоаппараты, диктофоны и любые письменные заметки. Исключения сделают для предметов, где техника необходима по условиям задания. Новый федеральный заповедник Дивногорский появится в Красноярском крае. Особо охраняемая территория охватит почти 32 тысячи гектаров южнее Дивногорска на стыке Алтай-Саянской горной тайги и лесостепи Чулым и Енисейской котловины. Здесь обитают свыше 200 видов животных, в том числе краснокнижные хищные птицы, и произрастают порядка 800 видов растений.
4: Транспорт.
5: Авиакомпании, летающие над Уралом и Сибирью, получили возможность выбирать оптимальные траектории. В зонах ответственности диспетчерских центров Тюмени и Екатеринбурга было введено свободное небо, так называемый режим Free Route Airspace. Как передает портал Гудок сообщение Ространснадзора, пилоты в 19 секторах районных диспетчерских центров теперь могут прокладывать маршруты по кратчайшей линии, не привязываясь к фиксированным авиатрассам. Благодаря этому перелеты станут быстрее и экономичнее. Авиакомпании смогут тратить меньше топлива, а пассажиры – меньше времени в пути. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
7: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Вернем на

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук

0: в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Министерство обороны сообщило о завершении весеннего призыва. В армию направились 141 тысяча призывников, а отслужившие установленный срок военнослужащие порядка 160 тысяч человек, в свою очередь, были уволены и направлены к местам проживания. Большинство новобранцев будут проходить службу в учебных частях. В новые регионы срочников не направляли, сообщило ведомство.
0: Россия.
1: Минцифра утвердила порядок возврата денег, переведенных телефонным мошенникам. С марта будущего года пострадавший сможет обратиться в банк. Тот проверит свои действия и, если нарушений нет, направит запрос оператору связи. Тот выяснит, мог ли он со своей стороны выявить мошеннический номер и при подтверждении ошибки выплатит компенсацию. Деньги вернут в течение 30 дней. До 60 дней увеличен срок для трансграничных переводов.
0: Футбол.
1: Испания и Аргентина сыграют в финале чемпионата мира. Во втором полуфинале накануне аргентинцы в драматичном матче одержали верх над сборной Англии. Та вела 1-0 с 55-й минуты, однако за 5 минут до финального свистка Энцо Фернандес восстановил равновесие. А уже в компенсированное время Лаутаро Мартинес забил победный гол. Итог встречи 2-1, обе голевые передачи отдал Лионель Месси. Таким образом, финальный матч чемпионата мира по футболу 19 июля состоится при участии Аргентины и Испании. Греция заблокировала 21-й пакет санкций Евросоюза против России. Как пишет издание Financial Times, официальные Афины выступили против запрета на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны. Причиной издание назвало интересы греческой судоходной компании «Динагаз». Она эксплуатирует 27 газовозов, треть из которых танкеры ледового класса. Переговоры по очередному антироссийскому санкционному пакету Евросоюз в итоге отложил на неделю.
0: Новые технологии.
1: В России появятся стандарты качества для систем голосового управления автомобилями. Это позволит унифицировать технологии, которыми управляются машины и их бортовое оборудование, а также интегрировать системы голосового управления в интеллектуальную транспортную систему страны и создать новый рынок услуг. Правительство поручило разработать соответствующие нормы к декабрю 2028 года. Ответственными за разработку назначены Росстандарт, Министерство промышленности и торговли, а также Минтранс. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
2: Новости.

0: на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Министерство обороны сообщило о завершении весеннего призыва. В армию направились 141 тысяча призывников, а отслужившие установленный срок военнослужащие – порядка 160 тысяч человек. В свою очередь были уволены и направлены к местам проживания. Большинство новобранцев будут проходить службу в учебных частях. В новые регионы срочников не направляли, сообщило ведомство.
0: Россия.
1: Минцифра утвердила порядок возврата денег, переведенных телефонным мошенникам. С марта будущего года пострадавший сможет обратиться в банк. Тот проверит свои действия и, если нарушений нет, направит запрос оператору связи. Тот выяснит, мог ли он со своей стороны выявить мошеннический номер и при подтверждении ошибки выплатит компенсацию. Деньги вернут в течение 30 дней. До 60 дней увеличен срок для трансграничных переводов.
0: Футбол.
1: Испания и Аргентина сыграют в финале чемпионата мира. Во втором полуфинале накануне аргентинцы в драматичном матче одержали верх над сборной Англии. Та вела 1-0 с 55-й минуты, однако за 5 минут до финального свистка Энцо Фернандес восстановил равновесие. А уже в компенсированное время Лаутаро Мартинес забил победный гол. Итог встречи 2-1, но беговые передачи отдал Лионель Месси. Таким образом, финальный матч чемпионата мира по футболу 19 июля состоится при участии Аргентины и Испании. Греция заблокировала 21-й пакет санкций Евросоюза против России. Как пишет издание Financial Times, официальные Афины выступили против запрета на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны. Причиной издание назвало интересы греческой судоходной компании «Динагаз». Она эксплуатирует 27 газовозов, треть из которых танкеры ледового класса. Переговоры по очередному антироссийскому санкционному пакету Евросоюз в итоге отложил на неделю.
0: Новые технологии.
1: В России появятся стандарты качества для систем голосового управления автомобилями. Это позволит унифицировать технологии, которыми управляются машины и их бортовое оборудование, а также интегрировать системы голосового управления в интеллектуальную транспортную систему страны и создать новый рынок услуг. Правительство поручило разработать соответствующие нормы к декабрю 2028 года. Ответственными за разработку назначены Росстандарт, Министерство промышленности и торговли, а также Минтранс. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как спасти двигатель от перегрева. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Как спасти двигатель от перегрева». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Вы еще закипаете? У вас проблемы. Это очень серьезный симптом. Если не обращать внимания, то в конце концов вы получите капремонт движка. Причин неисправности охлаждающей системы немного. Во-первых, может быть засорен радиатор, причем как внутри, так и снаружи. Во-вторых, зачастую главная вина лежит на неисправном термостате. Третьей по частоте причиной служит низкий уровень жидкости. Дальше идут негерметичность системы охлаждения и неработающий вентилятор радиатора или помпа. Есть и обидные причины, например, банальная воздушная пробка, образовавшаяся после неквалифицированной замены охлаждающей жидкости. Ну и логично было бы предложить схему действий на случай закипания. Во-первых, и главных – не газовать, то есть не нагружать двигатель. Резко не встаем, включаем печку на полную и на нейтрале едем до полной остановки. Печка и попутный ветер немного обдуют перегревшийся двигатель, а нам это и нужно. Движок глушим только после остановки. Да и то оставьте зажигание включенным минут на 5. Пусть печка поработает. Теперь открываем капот и ждем минут 40-час, пока двигатель не остынет. Расширительный бачок или крышку радиатора даже не вздумайте трогать. Откройте, получите фонтан кипятка. Дальше схема понятна. Эвакуатор, СТО, диагностика, ремонт. И не забудьте сменить охлаждающую жидкость. После закипания она потеряла свои свойства. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех. С вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин поручил правительству упростить работу малых и средних производственных предприятий. Документ утвержден по итогам Петербургского международного экономического форума. Ожидается, что до октября Кабинет министров разработает меры по снижению административной и налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют производство товаров. Как поясняют эксперты «Известий», это позволит бизнесу тратить меньше средств на отчетность и закладывать, и реже закладывать регуляторные риски в конечную стоимость продукции.
0: Россия.
1: Министерство обороны сообщило о завершении весеннего призыва. В армию направились 141 тысяча призывников, а отслужившие установленный срок военнослужащие порядка 160 тысяч человек, в свою очередь, были уволены и направлены к местам проживания. Большинство новобранцев будут проходить службу в учебных частях. При оповещении призывников использовались в том числе электронные повестки, информацию о которых вносили в общедоступный реестр. Иран отказался от возобновления переговоров с Соединенными Штатами на фоне продолжающихся ракетных ударов со стороны США. В иранском министерстве иностранных дел сообщили, что страна сосредоточена на обороне и не будет соблюдать меморандум о взаимопонимании, если Вашингтон нарушает собственные обязательства. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удары наносятся с целью вернуть Тегеран за стол переговоров и грозил уничтожить мосты и электростанции страны в случае отказа.
0: Факторы безопасности.
1: Правительство России разрешило Росрыболовству использовать беспилотники для контрольных мероприятий и утвердило правила применения таких аппаратов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ, теперь инспекторы смогут выявлять нарушения с помощью дронов, обнаруживая такие факты, как незаконное строительство, сброс отходов в водоемы и так далее.
0: Транспорт.
1: Банковская карта «Мир» теперь помогает экономить на поездках в пригородных электричках. С 15 июля 10% стоимости билета возвращается на карту в виде кэшбэка. Его начисляют при покупке билетов на пригородные поезда с помощью карты «Мир» в кассах, автоматах или у кассиров в поездах. При этом максимальная сумма возврата – 1500 рублей в месяц. Действует акция до конца октября. В ней участвуют 20 пригородных пассажирских компаний по всей России. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, доклясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, доклясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Морковки на билеты.
2: Билеты на призы.
1: Морковки на билеты.
2: Джекпоты на рубли.
1: Зайди.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
4: АО «Альфа-банк» 6+.
5: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: Греция заблокировала согласование 21-го пакета санкций Евросоюза против России. Как пишет Financial Times, Афины выступили против запрета на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны. Причиной издание называет интересы греческой судоходной компании «Динагаз». Она эксплуатирует 27 газовозов, треть из которых танкеры ледового класса, построенные специально для работы вблизи завода «Ямал-СПГ». И новые ограничения могут разорить греческую госкомпанию. Переговоры по очередному антироссийскому санкционному пакету Евросоюз отложил на неделю до 23 июля.
0: Мир.
1: МИД России призвал россиян к максимальной осторожности из-за эскалации в Персидском заливе. Гражданам рекомендовано избегать опасных районов и военных объектов при угрозе атак, укрываться в безопасных местах. Также ведомство рекомендовало нашим соотечественникам в странах Персидского залива следить за сообщениями местных властей и посольств и поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками. Обращение российского МИДа появилось на фоне продолжающихся ударов США по Ирану и ответных атак иранских сил.
0: Россия.
1: Минобороны сообщила о завершении весеннего призыва. В армию направлены 141 тысяча призывников, а отслужившие установленный срок военнослужащие порядка 160 тысяч человек, в свою очередь, были уволены и направлены к местам проживания. Большинство новобранцев будут проходить службу в учебных частях. Срочников не направляли в новые регионы. При оповещении призывников использовались в том числе электронные повестки, информация о которых вносилась в общедоступный реестр. Средние ставки по рыночной ипотеке выросли впервые более чем за год. Они начали расти менее чем через месяц после последнего снижения Центробанком ключевой ставки. Как следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства, это произошло впервые с апреля прошлого года. Как пишет РБК, по мнению аналитиков, это вряд ли станет трендом. Отмечается, что сейчас ставки незначительно повысились лишь в тех банках, где ранее они находились ниже среднерыночного уровня.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. «Давай жить в кайф».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: Греция заблокировала согласование 21-го пакета санкций Евросоюза против России. Как пишет Financial Times, Афины выступили против запрета на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны. Причиной издание называет интересы греческой судоходной компании «Динагаз». Она эксплуатирует 27 газовозов, треть из которых – танкеры ледового класса, построенные специально для работы вблизи завода «Ямал-СПГ». И новые ограничения могут разорить греческую госкомпанию. Переговоры по очередному антироссийскому санкционному пакету Евросоюз отложил на неделю до 23 июля.
0: Мир.
1: МИД России призвал россиян к максимальной осторожности из-за эскалации в Персидском заливе. Гражданам рекомендовано избегать опасных районов и военных объектов при угрозе атак укрываться в безопасных местах. Также ведомство рекомендовало нашим соотечественникам в странах Персидского залива следить за сообщениями местных властей и посольств и поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками. Обращение российского МИДа появилось на фоне продолжающихся ударов США по Ирану и ответных атак иранских сил.
0: Россия.
1: Минобороны сообщила о завершении весеннего призыва. В армию направлены 141 тысяча призывников, а отслужившие установленный срок военнослужащие порядка 160 тысяч человек, в свою очередь, были уволены и направлены к местам проживания. Большинство новобранцев будут проходить службу в учебных частях. Срочников не направляли в новые регионы. При оповещении призывников использовались в том числе электронные повестки, информация о которых вносилась в общедоступный реестр. Средние ставки по рыночной ипотеке выросли впервые более чем за год. Они начали расти менее чем

0: через месяц после последнего снижения Центробанком ключевой ставки. Как следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства, это произошло впервые с апреля прошлого года. Как пишет РБК, по мнению аналитиков, это вряд ли станет трендом. Отмечается, что сейчас ставки незначительно повысились лишь в тех банках, где ранее они находились ниже среднерыночного уровня.
1: Новости на Дорожном радио.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить работу малых и средних производственных предприятий. Документ утвержден по итогам Петербургского международного экономического форума. Ожидается, что до 1 октября Кабинет министров разработает меры по снижению административной и налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют производство товаров. Это позволит бизнесу тратить меньше средств на отчетность и закладывать регуляторные риски в конечную стоимость продукции. Продукция, поясняют эксперты «Известий».
0: Мир.
1: Иран отказался от возобновления переговоров с США на фоне продолжающихся американских ударов. В иранском МИД сообщили, что страна сосредоточена на обороне и не будет соблюдать меморандум о взаимопонимании, если Вашингтон нарушает свои обязательства. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что удары наносятся с целью вернуть Тегеран за стол переговоров и пригрозил уничтожить мосты и электростанции Ирана в случае отказа.
0: Россия.
1: Минпросвещение разъяснило правила приема в 10 класс. Школа может отказать в приеме в 10 класс при отсутствии свободных мест. Также образовательное учреждение имеет право организовать индивидуальный отбор для поступления в классы с углубленным изучением отдельных предметов. Если выпускник 9 класса не прошел отбор, орган исполнительной власти или местного самоуправления обязан предоставить ему место в образовательной организации в классе универсального профиля либо в другой территориально доступной школе, рассказали РИА Новостям в министерстве. И отметили, что соблюдение прав несовершеннолетних на обучение по программе

0: программам среднего общего образования находится на особом контроле в Минпросвещения.
1: Транспорт.
0: За первое полугодие этого года спрос на подержанные автомобили из КНР вырос на 30% в сравнении с таким же периодом прошлого года, а средняя стоимость составила 1 миллион 950 тысяч рублей. Об этом «За рулем» рассказал эксперт Авито Авто. Наибольший прирост спроса среди марок продемонстрировали «Воя» и «Чинган». В топ-5 также вошли «Хавал» и «Зикр».
1: Новости на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою. Я тебя люблю.

главное, лучшее, новое. Владимир Пресняков. Какая ты странная.

0: Пристегнуть ремни. Путешествие с удовольствием. На дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, из каких стран привезут фильмы на кинофестиваль «Западные ворота», при отдыхе на каких зарубежных пляжах надо быть особенно осторожным и какая экскурсия доступна в Тульском Кремле. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем «Путешествие с удовольствием».
0: Дорожное радио.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
2: Привет всем поклонникам путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, из каких стран привезут фильмы на кинофестиваль «Западные ворота», при отдыхе на каких зарубежных пляжах надо быть особенно осторожным и какая экскурсия доступна в Тульском Кремле.
3: Поехали!
2: Псковская область в конце июля превратится в большой кинозал. Регион в седьмой раз примет международный кинофестиваль «Западные ворота», на который свои картины привезут кинематографисты из Китая, Индии, Бельгии, Венгрии, Казахстана, Таджикистана и России. Показы и мероприятия фестиваля пройдут в Пскове и еще нескольких городах. Для зрителей все будет бесплатно. Киносеансы, тематические секции, творческие встречи. Как сообщает Интерфакс, всего будет показано более 100 киноработ. Жюри выберет награды за лучший фильм, режиссуру и специальные призы. А главный приз фестиваля, Гран-при, будет определен по итогам голосования зрителей.
3: Будьте осторожны.
2: Пляж, место отдыха, расслабление, развлечение. Мы же туда приезжаем забыться и спрятаться от своих забот. Однако специалисты просят нас не забывать о своей безопасности. Горе и на пляже может настичь. Поэтому надо быть начеку. Как напоминают эксперты Ассоциации туроператоров России, по числу нападений акул самым опасным пляжем является Боа-Виажем в городе Ресифи. Там же, в Бразилии, но уже в Рио-де-Жанейро, высокий уровень преступности на пляже Копакабана. Мощного отбойного течения надо опасаться на пляжах в мексиканском Сипалите, чилийском Винья-дель-Мар и на гавайском пляже Ханакапиай.
3: Добро пожаловать!
2: Тульский Кремль проводит этим летом экскурсии по башням. Можно посетить любопытные выставки и узнать, сколь важны были тульские укрепления в большой засечной черте. Маршрут следующий. Начинаем с башни Ивановских ворот, где работает экспозиция, посвященная военной истории крепости. Продолжаем прогулкой по стене до Никитской башни, в которой знакомимся с различными видами огнестрельного оружия, предметами военной амуниции и пыточной 17 века. По сведениям журнала «Яндекс.Путешествия», совершить такой мини-тур можно как самостоятельно, так и в составе экскурсионной группы.
4: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
5: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Российская экономика показывает устойчивость на фоне ситуации в мире. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, мировая экономика испытывает давление, в том числе из-за последствий таких конфликтов, как вокруг Персидского залива. Песков при этом отметил, что многие конфликты очень сложны и могут быть урегулированы только в ходе длительного и комплексного процесса, а не в результате сделки, как это называют в США. Визы и MasterCard уже практически нет на российском рынке. Доля карт МИР в стране достигла 85%. Как пишет «Коммерсант», об этом рассказал генеральный директор национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин. По его словам, Visa и MasterCard не несут никакой ценности. Они не работают за рубежом, нет доступа к программам лояльности этих платежных систем и так далее. Дубынин назвал такие карты пластиком с логотипами международных платежных систем, которые больше не работают в России. В Центробанке предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники пишут жертве в мессенджере под видом работников финансовой разведки или сотрудников правоохранительных органов и говорят, что с прошлого места работы человека утекли его данные, и чтобы избежать неприятностей, убеждают его срочно обновить некий основной счет в Центробанке. Банк России призывает не реагировать на такие звонки и сообщения, от кого бы они ни поступали. Люди во всем мире стали больше доверять Китаю, чем США. Как пишет «Коммерсант», на это указывают результаты опроса американского аналитического центра Pew Research. Так, более положительного мнения о Китае, чем о Соединенных Штатах, придерживаются жители 25 из 36 стран, в которых проводился опрос. Большинство респондентов положительно высказались о США лишь в Польше, Филиппинах, Южной Корее, Индии, Японии и Израиле. Отмечается также, что за 3 года в 20 странах доля тех, кто положительно оценивает Соединенные Штаты, сократилась с 58% до 36%.
0: Транспорт.
1: Сервис «Яндекс.Го» запустил тариф «Вместе» еще в 31 городе России. Среди них Калининград, Барнаул, Анапа, Мурманск, Чита, Владимир, Тамбов и ряд других. Тариф «Вместе» предполагает, что одно такси могут заказать 2 человека со схожими маршрутами. Как отметили в сервисе, это позволяет каждому из них в среднем экономить 22%. Добавлю, в настоящее время тариф «Вместе» доступен в 76 городах страны.
0: Новости на Дорожном радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемяцких, и в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о творческом пути Леонида Агутина. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд. Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов. Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
1: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Как это было?
1: Сегодня день рождения отмечает заслуженный артист России Леонид Агутин. Ему исполняется 58 лет. Будущий певец родился в творческой семье. Его отец Николай Агутин пел «Виа голубые гитары», а также работал с коллективами «Веселые ребята», «Поющие сердца» и «Песняры». Мама Людмила работала учителем начальных классов. Леонид окончил Московскую джазовую школу «Москворечи» по классу фортепиано. А затем получил высшее образование по специальности режиссер-постановщик театрализированных массовых представлений. Я любил этим заниматься. В школе не только играл, но и ставил, так что был немножко осведомлен в этой теме, вспоминал артист. Уже в 21 год Агутин начал выступать на разогреве у известных коллективов. Писал музыку и сотрудничал с поэтом Германом Витке. Именно он стал автором текста песни «Босоногий мальчик». Композиция была записана в 1991 году, а спустя 3 года вышел одноименный альбом, который принес Леониду всероссийскую популярность. Примечательно, что в начале карьеры Агутин часто выходил на сцену босиком. Это было частью его яркого сценического образа. Еще одной отличительной чертой певца были длинные волосы.

В начале 1996 года Леонид Агутин выпустил свой второй альбом «Декамерон», окончательно закрепив успех дебютной пластинки. Одной из самых известных композиций альбома стала «На сиреневой луне». Именно с этого момента артист самостоятельно начал писать музыку и слова. А спустя год в жизни Леонида началась новая глава – роман с Анжеликой Варум. В 1998 году они записали первые совместные хиты «Королева» и «Фигурка».

«Февраль», вошедший в третий альбом «Летний дождь». Этот творческий личный союз стал важной вехой в карьере Агутина. Его музыка приобрела новое звучание и стала более зрелой и глубокой.

0: За годы творческой карьеры Леонид Агутин выпустил более 15 альбомов и подарил слушателям десятки любимых хитов. Помимо этого, он еще и любящий отец двух дочерей – Полины и Елизаветы. Ну а мы желаем ему долгих лет жизни и творческих успехов. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам еще 9 регионам на общую сумму более 8 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что по поручению президента долговую нагрузку продолжают снижать для тех регионов, которые на своей территории активно занимаются улучшением условий для жизни людей и ведения бизнеса. В частности, вкладывают собственные средства в развитие инженерной базы, модернизируют коммунальное хозяйство и поддерживают промышленность. Из Google Play пропали все приложения ВК, включая Макс, Одноклассники и Mail.ru. Об этом сообщает РИА Новости. В то же время в ВК пояснили, что ранее установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений, а пользователи устройств на Android продолжат получать уведомления. Кроме того, приложения доступны для установки в Ru-Store и других магазинах для Android. Добавлю, комментируя ситуацию, член Комитета Госдумы по информационной политике Антон

0: Немкин заявил, что удаление приложений из Google Play – это очередное напоминание о том, что рассчитывать на зарубежные магазины приложений больше нельзя. В России могут отменить некоторые штрафы. Об этом в беседе с агентством Prime рассказал вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев. По его словам, депутаты Госдумы подготовили законопроект об отмене 28 штрафов за отсутствие документов, которые можно проверить по базам, а также за мелкие нарушения, среди которых переход дороги в неположенном месте, проход по путям и небольшие перепланировки. По словам эксперта, если инициативу одобрят, изменения могут вступить в силу со следующего года. Отказ от ЕГЭ по обществознанию не обсуждается, поскольку сдача данного предмета необходима для поступления на ряд специальностей. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Добавлю, ранее министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что уроки обществознания в школах сократили в пользу мировой и российской истории. Часы для преподавания этих предметов увеличены примерно на 30%. Средний возраст российского автопарка составляет 15,5 лет. Для его снижения каждый год нужно продавать не менее 3 миллионов новых машин. Как пишет российская газета, такое мнение выразил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подчеколдин. Он также предложил запустить программу утилизации автомобилей возрастом старше 20 лет. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам еще 9 регионам на общую сумму более 8 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что по поручению президента долговую нагрузку продолжают снижать для тех регионов, которые на своей территории активно занимаются улучшением условий для жизни людей и ведения бизнеса. В частности, вкладывают собственные средства в развитие инженерной базы, модернизируют коммунальное хозяйство и поддерживают промышленность. Из Google Play пропали все приложения ВК, включая Макс, Одноклассники и Mail.ru. Об этом сообщает РИА Новости. В то же время в ВК пояснили, что ранее установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений, а пользователи устройств на Андроиде продолжат получать уведомления. Кроме того, приложения доступны для установки в Рустор и других магазинах для Android. Добавлю, комментируя ситуацию, член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил, что удаление приложений из Google Play – это очередное напоминание о том, что рассчитывать на зарубежные магазины приложений больше нельзя. В России могут отменить некоторые штрафы. Об этом в беседе с агентством Prime рассказал вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев. По его словам, депутаты Госдумы подготовили законопроект об отмене 28 штрафов за отсутствие документов, которые можно проверить по базам, а также за мелкие нарушения, среди которых переход дороги в неположенном месте, проход по путям и небольшие перепланировки. По словам эксперта, если инициативу одобрят, изменения могут вступить в силу со следующего года. Отказ от ЕГЭ по обществознанию не обсуждается, поскольку сдача данного предмета необходима для поступления на ряд специальностей. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Добавлю, ранее министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что уроки обществознания в школах сократили в пользу мировой и российской истории. Часы для преподавания этих предметов увеличены примерно на 30%. Средний возраст российского автопарка составляет 15,5 лет. Для его снижения каждый год нужно продавать не менее 3 миллионов новых машин. Как пишет «Российская газета», такое мнение выразил глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Почеколдин. Он также предложил запустить программу утилизации автомобилей возрастом старше 20 лет. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на «Дорожном радио».

0: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи. Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи.
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно. Альфа выгодно.
8: АО «Альфа-Банк» 6+.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Российская экономика показывает устойчивость на фоне ситуации в мире. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, мировая экономика испытывает давление, в том числе из-за последствий таких конфликтов, как вокруг Персидского залива. Песков при этом отметил, что многие конфликты очень сложны и могут быть урегулированы только в ходе длительного и комплексного процесса, а не в результате сделки, как это называют в США. Визы и MasterCard уже практически нет на российском рынке. Доля карт МИР в стране достигла 85%. Как пишет «Коммерсант», об этом рассказал генеральный директор национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин. По его словам, Visa и MasterCard не несут никакой ценности. Они не работают за рубежом, нет доступа к программам лояльности этих платежных систем и так далее. Дубынин назвал такие карты пластиком с логотипами международных платежных систем, которые больше не работают в России. В Центробанке предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники пишут жертве в мессенджере под видом работников финансовой разведки или сотрудников правоохранительных органов и говорят, что с прошлого места работы человека утекли его данные, и чтобы избежать неприятностей, убеждают его срочно обновить некий основной счет в Центробанке. Банк России призывает не реагировать на такие звонки и сообщения, от кого бы они ни поступали. Люди во всем мире стали больше доверять Китаю, чем США. Как пишет «Коммерсант», на это указывают результаты опроса американского аналитического центра Pew Research. Так, более положительного мнения о Китае, чем о Соединенных Штатах, придерживаются жители 25 из 36 стран, в которых проводился опрос. Большинство респондентов положительно высказались о США лишь в Польше, Филиппинах, Южной Корее, Индии, Японии и Израиле. Отмечается также, что за 3 года в 20 странах доля тех, кто положительно оценивает Соединенные Штаты, сократилась с 58 до 36%.
0: Транспорт.
1: Сервис «Яндекс.Гоу» запустил тариф «Вместе» еще в 31 городе России. Среди них Калининград, Барнаул, Анапа, Мурманск, Чита, Владимир, Тамбов и ряд других. Тариф «Вместе» предполагает, что одно такси могут заказать 2 человека со схожими маршрутами. Как отметили в сервисе, это позволяет каждому из них в среднем экономить 22%. Добавлю, в настоящее время тариф «Вместе» доступен в 76 городах страны.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла,

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Российская экономика показывает устойчивость на фоне ситуации в мире. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, мировая экономика испытывает давление, в том числе из-за последствий таких конфликтов, как вокруг Персидского залива. Песков при этом отметил, что многие конфликты очень сложны и могут быть урегулированы только в ходе длительного и комплексного процесса, а не в результате сделки, как это называют в США. Визы и MasterCard уже практически нет на российском рынке. Доля карт МИР в стране достигла 85%. Как пишет «Коммерсант», об этом рассказал генеральный директор национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин. По его словам, Visa и MasterCard не несут никакой ценности. Они не работают за рубежом, нет доступа к программам лояльности этих платежных систем и так далее. Дубынин назвал такие карты пластиком с логотипами международных платежных систем, которые больше не работают в России. В Центробанке предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники пишут жертве в мессенджере под видом работников финансовой разведки или сотрудников правоохранительных органов и говорят, что с прошлого места работы человека утекли его данные, и чтобы избежать неприятностей, убеждают его срочно обновить некий основной счет в Центробанке. Банк России призывает не реагировать на такие звонки и сообщения, от кого бы они ни поступали. Люди во всем мире стали больше доверять Китаю, чем США. Как пишет «Коммерсант», на это указывают результаты опроса американского аналитического центра Pew Research. Так, более положительного мнения о Китае, чем о Соединенных Штатах, придерживаются жители 25 из 36 стран, в которых проводился опрос. Большинство респондентов положительно высказались о США лишь в Польше, Филиппинах, Южной Корее, Индии, Японии и Израиле. Отмечается также, что за 3 года в 20 странах доля тех, кто положительно оценивает Соединенные Штаты, сократилась с 58% до 36%.
5: Транспорт.
4: Сервис Яндекс.Гоу запустил тариф вместе еще в

0: 31 городе России. Среди них Калининград, Барнаул, Анапа, Мурманск, Чита, Владимир, Тамбов и ряд других. Тариф «Вместе» предполагает, что одно такси могут заказать два человека со схожими маршрутами. Как отметили в сервисе, это позволяет каждому из них в среднем экономить 22%. Добавлю, в настоящее время тариф «Вместе» доступен в 76 городах страны.
1: Новости на Дорожном радио.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиться 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 000 рублей и в отделениях банка на сумму от...

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам еще 9 регионам на общую сумму более 8 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что по поручению президента долговую нагрузку продолжают снижать для тех регионов, которые на своей территории активно занимаются улучшением условий для жизни людей и ведения бизнеса. В частности, вкладывают собственные средства в развитие инженерной базы, модернизируют коммунальное хозяйство и поддерживают промышленность. Из Google Play пропали все приложения ВК, включая Макс, Одноклассники и Mail.ru. Об этом сообщает РИА Новости. В то же время в ВК пояснили, что ранее установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений, а пользователи устройств на Android продолжат получать уведомления. Кроме того, приложения доступны для установки в Ru-Store и других магазинах для Android. Добавлю, комментируя ситуацию, член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил, что удаление приложений из Google Play – это очередное напоминание о том, что рассчитывать на зарубежные магазины приложений больше нельзя. В России могут отменить некоторые штрафы. Об этом в беседе с агентством Prime рассказал вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев. По его словам, депутаты Госдумы подготовили законопроект об отмене 28 штрафов за отсутствие документов, которые можно проверить по базам, а также за мелкие нарушения, среди которых переход дороги в неположенном месте, проход по путям и небольшие перепланировки. По словам эксперта, если инициативу одобрят, изменения могут вступить в силу со следующего года. Отказ от ЕГЭ по обществознанию не обсуждается, поскольку сдача данного предмета необходима для поступления на ряд специальностей. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Добавлю, ранее министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что уроки обществознания в школах сократили в пользу мировой и российской истории. Часы для преподавания этих предметов увеличены примерно на 30%. Средний возраст российского автопарка составляет 15,5 лет. Для его снижения каждый год нужно продавать не менее 3 миллионов новых машин. Как пишет российская газета, такое мнение выразил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Почеколдин. Он также предложил запустить программу утилизации автомобилей возрастом старше 20 лет. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам еще 9 регионам на общую сумму более 8 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что по поручению президента долговую нагрузку продолжают снижать для тех регионов, которые на своей территории активно занимаются улучшением условий для жизни людей и ведения бизнеса. В частности, вкладывают собственные средства в развитие инженерной базы, модернизируют коммунальное хозяйство и поддерживают промышленность. Из Google Play пропали все приложения ВК, включая Макс, Одноклассники и Mail.ru. Об этом сообщает РИА Новости. В то же время в ВК пояснили, что ранее установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений, а пользователи устройств на Android продолжат получать уведомления. Кроме того, приложения доступны для установки в RuStore и других магазинах для Android. Добавлю, комментируя ситуацию, член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил, что удаление приложений из Google Play – это очередное напоминание о том, что рассчитывать на зарубежные магазины приложений больше нельзя. В России могут отменить некоторые штрафы. Об этом в беседе с агентством Prime рассказал вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев. По его словам, депутаты Госдумы подготовили законопроект об отмене 28 штрафов за отсутствие документов, которые можно проверить по базам, а также за мелкие нарушения, среди которых переход дороги в неположенном месте, проход по путям и небольшие перепланировки. По словам эксперта, если инициативу одобрят, изменения могут вступить в силу со следующего года. Отказ от ЕГЭ по обществознанию не обсуждается, поскольку сдача данного предмета необходима для поступления на ряд специальностей. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Добавлю, ранее министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что уроки обществознания в школах сократили в пользу мировой и российской истории. Часы для преподавания этих предметов увеличены примерно на 30%. Средний возраст российского автопарка составляет 15,5 лет. Для его снижения каждый год нужно продавать не менее 3 миллионов новых машин. Как пишет российская газета, такое мнение выразил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подчеколдин. Он также предложил запустить программу утилизации автомобилей возрастом старше 20 лет. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
10: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
11: Дорожное радио.

15 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин назвал семейную ипотеку самым надежным инструментом поддержки. На встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным президент также отметил, что ежегодно россияне инвестируют в жилье порядка 16 триллионов рублей и должны получать возводимое жилье вовремя и нужного качества. Хуснуллин, в свою очередь, сообщил, что сейчас средний срок строительства многоквартирного жилья составляет 1255 дней. К концу года его планируется сократить до 1200 дней. Россия, Китай и еще 25 государств подписали соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта. Церемония подписания состоялась в Шанхае в преддверии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту. Об этом сообщает РИА Новости. Добавлю, инициативу о создании организации в прошлом году огласил премьер Госсовета КНР Ли Цян. Тогда он отметил, что если международное сообщество не будет сотрудничать в сфере высоких технологий, они рискуют стать исключительной забавой нескольких стран и компаний. В ближайшие 3 года рынок микрофинансирования может существенно сократиться. Это следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт.РА». Там напоминают, что уже действует норма, согласно которой предельный размер переплаты по займам снижен со 130 до 100%, а с 1 апреля начнет действовать правило «один заем в одни руки», при котором у человека может быть не более одного займа со ставкой больше 100% годовых. По словам экспертов, эти и другие ограничения приведут к тому, что многие микрофинансовые организации покинут рынок. В Нидерландах объявили режим фактического дефицита воды из-за засухи. Как пишет ТАСС, такое решение принято Министерством инфраструктуры страны на фоне рекордно низкого уровня воды в реках и сохраняющейся жаркой погоды. При этом власти подчеркивают, что питьевая вода остается доступной, угрозы для водоснабжения населения нет. Добавлю, ранее стало известно, что потребление питьевой воды из-за засухи ограничили в немецком Мюнхене. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в этом году могут вырасти на 10% до 1,5 миллиона единиц. Такое мнение выразил глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подчеколдин. По его словам, такое развитие ситуации возможно, если существенно не поменяется курс рубля, ключевая ставка и ряд других факторов. Добавлю, по данным Минпромторга, за прошлый год в России было продано более 1 316 000 легковых и легких коммерческих машин.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются

0: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
2: Новости на Дорожном радио.
3: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
3: Владимир Путин назвал семейную ипотеку самым надежным инструментом поддержки. На встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным президент также отметил, что ежегодно россияне инвестируют в жилье порядка 16 триллионов рублей и должны получать возводимое жилье вовремя и нужного качества. Хуснуллин, в свою очередь, сообщил, что сейчас средний срок строительства многоквартирного жилья составляет 1255 дней. К концу года его планируется сократить до 1200 дней. Россия, Китай и еще 25 государств подписали соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта. Церемония подписания состоялась в Шанхае в преддверии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту. Об этом сообщает РИА Новости. Добавлю, инициативу о создании организации в прошлом году огласил премьер Госсовета КНР Ли Цян. Тогда он отметил, что если международное сообщество не будет сотрудничать в сфере высоких технологий, они рискуют стать исключительной забавой нескольких стран и компаний. В ближайшие 3 года рынок микрофинансирования может существенно сократиться. Это следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт-Терра». Там напоминают, что уже действует норма, согласно которой предельный размер переплаты по займам снижен со 130 до 100%, а с 1 апреля начнет действовать правило «один заем в одни руки», при котором у человека может быть не более одного займа со ставкой больше 100% годовых. По словам экспертов, эти и другие ограничения приведут к тому, что многие микрофинансовые организации покинут рынок. В Нидерландах объявили режим фактического дефицита воды из-за засухи. Как пишет ТАСС, такое решение принято Министерством инфраструктуры страны на фоне рекордно низкого уровня воды в реках и сохраняющейся жаркой погоды. При этом власти подчеркивают, что питьевая вода остается доступной, угрозы для водоснабжения населения нет. Добавлю, ранее стало известно, что потребление питьевой воды из-за засухи ограничили в немецком Мюнхене. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в этом году могут вырасти на 10% до 1,5 миллиона единиц. Такое мнение выразил глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подчеколдин. По его словам, такое развитие ситуации возможно, если существенно не поменяется курс рубля, ключевая ставка и ряд других факторов. Добавлю, по данным Минпромторга, за прошлый год в России было продано более 1 316 000 легковых и легких коммерческих машин.
2: Новости на Дорожном радио.

0: официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
6: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
4: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
5: В Ленте!
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
9: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Прошу вас исполнить песню Стаса Михайлова «Мы бежим от себя». В честь моего день рождения. И большое вам спасибо за ваши передачи. Они прекрасны. До свидания.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поздравьте, пожалуйста, Наталью, мою маму, с днем рождения. Поставьте песню «С днем рождения». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передаю привет своему другу Александру Воршеву. Поставьте, пожалуйста, для него песню Николая Баскова «Шарманка». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Здравствуйте, Дорожное радио. Передаю привет моему брату Давиду и снохе Юле. Хочу пожелать им хорошего настроения. Поставьте, пожалуйста, песню Юры Шатунова «Седая ночь». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотим передать привет всем нашим девчонкам, которые сейчас находятся в деревне, и хотим пожелать им хорошего летнего настроения и прослушать песню «Не продается родительский дом». Спасибо большое, Дорожное радио.
2: У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотим поздравить дорогого, любимого нам человека, папу, мужа, Владимира Лысака, ДНР, поселок Горное. С днем рождения! Пожелать ему крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой. Всего-всего-всего самого доброго. Мы тебя очень сильно любим. Поставьте, пожалуйста, песню Аллегрова «С днем рождения».

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Дорожное радио. 16 июля отмечает свой день рождения Гладышева Анна Николаевна. Хотим ее поздравить. Дорогая наша Аннушка, поздравляем тебя с днем рождения. В этот день хотим пожелать тебе всего и много. Пусть тебе сопутствует удача. По жизни смело и уверенно идти. И с каждым днем мудрее быть и краше. Пусть только радость будет впереди. С днем рождения, Анют. Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотел бы заказать песню для моего друга Бориса. Поздравляю тебя с днем рождения.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, майор.

родное, любимое, дорожное радио. Сегодня бы я хотела, чтобы вы поставили программу, пожалуйста, для меня песенку. Ира Савишевский, «Мята трава». Песня красивая, мне очень нравится. А также передаю привет всем-всем ведущим, всем слушателям дорожного радио. Пожелаю им здоровья, счастья, удачи, любви. Спасибо большое, любимое дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотел бы передать привет Рамзану Львовичу. Хотел бы попросить поставить песню «Твои глаза». Спасибо, Дорожное радио.

0: вечер. Всегда вам рад.
1: Здравствуйте, уважаемое дорожное радио. Прошу вас исполнить песню «Я красиво живу» Шамана и Игоря Бутмана. Хочу желать всем своим друзьям счастья, быть довольными своей судьбой. Спасибо большое, дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
2: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк, 18+.
7: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
8: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
11: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
14: АО «Альфа-банк» 6+.
15: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите

0: Все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
2: Привет, Дорожное радио. Хочу сказать спасибо за то, что вы есть. И передать большой привет своему мужу. Я хочу сказать, что я люблю тебя больше жизни. Поставьте, пожалуйста, песню Ирина Круг. Привет.

0: разбудил?
1: Конечно, нет. Твой голос изменился.
0: А я во сне к тебе сегодня заходил.

0: Да нет, слеза.
1: Значит, ты уйдешь.
0: Подумай сам.
1: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.
0: Ну, кто тебе сказал? Ну, кто тебе сказал?
1: А если вдруг гроза

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мы из Санкт-Петербурга очень бы хотели поддержать свою подружку Наташеньку Исаеву. Она лежит в больнице, и хочется, чтобы у нее всегда оставалось хорошее настроение, даже в эту минуту. Наташка, сил тебе, здоровья, и чтобы у тебя все получилось, все свершилось. И мы знаем, что ты очень любишь певицу Наталью Вайс, и мы тебе дарим песню этой великолепной певицы. Я просто женщина. Спасибо вам, Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Как спасти двигатель от перегрева». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Вы еще закипаете? У вас проблемы. Это очень серьезный симптом. Если не обращать внимания, то в конце концов вы получите капремонт движка. Причин неисправности охлаждающей системы немного. Во-первых, может быть засорен радиатор, причем как внутри, так и снаружи. Во-вторых, зачастую главная вина лежит на неисправном термостате. Третьей по частоте причиной служит низкий уровень жидкости. Дальше идут негерметичность системы охлаждения и неработающий вентилятор радиатора или помпа. Есть и обидные причины, например, банальная воздушная пробка, образовавшаяся после неквалифицированной замены охлаждающей жидкости. Ну и логично было бы предложить схему действий на случай закипания. Во-первых и главных – не газовать, то есть не нагружать двигатель. Резко не встаем, включаем печку на полную и на нейтрале едем до полной остановки. Печка и попутный ветер немного обдуют перегревшийся двигатель, а нам это и нужно. Движок глушим только после остановки. Да и то оставьте зажигание включенным минут на 5. Пусть печка поработает. Теперь открываем капот и ждем минут 40-час, пока двигатель не остынет. Расширительный бачок или крышку радиатора даже не вздумайте трогать. Откройте, получите фонтан кипятка. Дальше схема понятна. Эвакуатор, СТО, диагностика, ремонт. И не забудьте сменить охлаждающую жидкость. После закипания она потеряла свои свойства. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Международный олимпийский комитет не изменит свою позицию по участию российских спортсменов из-за предложения 9 стран исключить организацию из программ финансирования Европейского союза. Об этом в беседе с Reuters рассказал представитель комитета. Напомню, 7 июля Международный олимпийский комитет отменил рекомендации, которые ограничивали участие россиян в международных соревнованиях. В ответ на это Эстония и еще 8 европейских государств направили письмо в Еврокомиссию с требованием прекратить финансирование спортивных организаций, допустивших российских спортсменов к турнирам. Социальная сеть ВКонтакте окончательно переходит с домена .com на .ru. Пользователей также призывают перейти на этот домен, отмечая, что vk.ru всегда доступен, а еще открывается и работает быстрее, чем vk.com. Добавлю, ранее стало известно, что из Google Play пропали все приложения ВК, включая Max, Одноклассники и Mail.ru. При этом в компании пояснили, что ранее установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений, а пользователи устройств на Android продолжают получать уведомления. Кроме того, приложения доступны для установки в Rustore. Власти Черногории могут ввести визовый режим для россиян с 1 октября. Об этом пишет местное издание «Дан» со ссылкой на источник. В материале говорится о том, что синхронизация визовой политики Черногории с требованиями Евросоюза обязывает адаптировать национальное законодательство до конца следующего года. Это означает введение виз для граждан России, Белоруссии, Турции, Китая и стран Ближнего Востока. Добавлю, сейчас россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Армии США нужно 4 года для пополнения запасов после вооруженного конфликта с Ираном. Если же он продолжится, то этот срок может растянуться еще на несколько лет. Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на военных аналитиков. Добавлю, по последним известным данным, американские расходы на боевые действия в Иране составляют около 29 миллиардов долларов. Движение по трассе М-12 «Восток» до Тюмени планируется открыть в декабре. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснурин в ходе доклада президенту Владимиру Путину. Как пишет РИА Новости, вице-премьер также отметил хорошие темпы работ, уточнив, что и ремонт, и создание новых дорог идут планово. Так, сейчас продолжается строительство автомобильных обходов в Тюмени, Омска и Новосибирска. Добавлю, трасса М-12 «Восток» — это скоростная автомобильная дорога, которая соединяет Москву, Казань и Екатеринбург. Ее строительство началось в 2020 году.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
0: Дорожное радио.

0: плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
0: Дорожное радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

это ведь может быть в начале никак. Душа твоя вселится, пускай живешь ты дворником, родишься вновь прав.

0: Дорожное радио.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в никакой.

0: страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
2: Вместе в пути.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте, мои дорогие. Это Марина Хлебникова на Дорожном радио. Давайте прямо сейчас послушаем мою песню.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Российская экономика показывает устойчивость на фоне ситуации в мире. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, мировая экономика испытывает давление, в том числе из-за последствий таких конфликтов, как вокруг Персидского залива. Песков при этом отметил, что многие конфликты очень сложны и могут быть урегулированы только в ходе длительного и комплексного процесса, а не в результате сделки, как это называют в США. Визы и MasterCard уже практически нет на российском рынке. Доля карт МИР в стране достигла 85%. Как пишет «Коммерсант», об этом рассказал генеральный директор национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин. По его словам, Visa и MasterCard не несут никакой ценности. Они не работают за рубежом, нет доступа к программам лояльности этих платежных систем и так далее. Дубынин назвал такие карты пластиком с логотипами международных платежных систем, которые больше не работают в России. В Центробанке предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники пишут жертве в мессенджере под видом работников финансовой разведки или сотрудников правоохранительных органов и говорят, что с прошлого места работы человека утекли его данные, и чтобы избежать неприятностей, убеждают его срочно обновить некий основной счет в Центробанке. Банк России призывает не реагировать на такие звонки и сообщения, от кого бы они ни поступали. Люди во всем мире стали больше доверять Китаю, чем США. Как пишет «Коммерсант», на это указывают результаты опроса американского аналитического центра Pew Research. Так, более положительного мнения о Китае, чем о Соединенных Штатах, придерживаются жители 25 из 36 стран, в которых проводился опрос. Большинство респондентов положительно высказались о США лишь в Польше, Филиппинах, Южной Корее, Индии, Японии и Израиле. Отмечается также, что за 3 года в 20 странах доля тех, кто положительно оценивает Соединенные Штаты, сократилась с 58% до 36%.
2: Транспорт.
1: Сервис «Яндекс.Гоу» запустил тариф «Вместе» еще в 31 городе России. Среди них Калининград, Барнаул, Анапа, Мурманск, Чита, Владимир, Тамбов и ряд других. Тариф «Вместе» предполагает, что одно такси могут заказать 2 человека со схожими маршрутами. Как отметили в сервисе, это позволяет каждому из них в среднем экономить 22%. Добавлю, в настоящее время тариф «Вместе» доступен в 76 городах страны.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. «Давай жить в кайф».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Российская экономика показывает устойчивость на фоне ситуации в мире. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, мировая экономика испытывает давление, в том числе из-за последствий таких конфликтов, как вокруг Персидского залива. Песков при этом отметил, что многие конфликты очень сложны и могут быть урегулированы только в ходе длительного и комплексного процесса, а не в результате сделки, как это называют в США.

0: Visa и MasterCard уже практически нет на российском рынке. Доля карт МИР в стране достигла 85%. Как пишет «Коммерсант», об этом рассказал генеральный директор национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин. По его словам, Visa и MasterCard не несут никакой ценности. Они не работают за рубежом, нет доступа к программам лояльности этих платежных систем и так далее. Дубынин назвал такие карты пластиком с логотипами международных платежных систем, которые больше не работают в России. Центробанки предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники пишут жертве в мессенджере под видом работников финансовой разведки или сотрудников правоохранительных органов и говорят, что с прошлого места работы человека утекли его данные, и чтобы избежать неприятностей, убеждают его срочно обновить некий основной счет в Центробанке. Банк России призывает не реагировать на такие звонки и сообщения, от кого бы они ни поступали. Люди во всем мире стали больше доверять Китаю, чем США. Как пишет «Коммерсант», на это указывают результаты опроса американского аналитического центра Pew Research. Так, более положительного мнения о Китае, чем о Соединенных Штатах, придерживаются жители 25 из 36 стран, в которых проводился опрос. Большинство респондентов положительно высказались о США лишь в Польше, Филиппинах, Южной Корее, Индии, Японии и Израиле. Отмечается также, что за 3 года в 20 странах доля тех, кто положительно оценивает Соединенные Штаты, сократилась с 58% до 36%. Транспорт. Сервис «Яндекс.Го» запустил тариф «Вместе» еще в 31 городе России. Среди них Калининград, Барнаул, Анапа, Мурманск, Чита, Владимир, Тамбов и ряд других. Тариф «Вместе» предполагает, что одно такси могут заказать 2 человека со схожими маршрутами. Как отметили в сервисе, это позволяет каждому из них в среднем экономить 22%. Добавлю, в настоящее время тариф «Вместе» доступен в 76 городах страны.
1: Новости на Дорожном радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат

завтра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень. Хочу воспеть я город свой мастеровой, хочу успеть, покуда в силе и живой. Хочу смотреть с разбитых пулковских высот, как ты живешь, врагом.

Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Любимые мои, с вами Юта на Дорожном радио. Пусть у вас в жизни все получается.

0: просто счастье.
1: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
2: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Как спасти двигатель от перегрева». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Вы еще закипаете? У вас проблемы. Это очень серьезный симптом. Если не обращать внимания, то в конце концов вы получите капремонт движка. Причин неисправности охлаждающей системы немного. Во-первых, может быть засорен радиатор, причем как внутри, так и снаружи. Во-вторых, зачастую главная вина лежит на неисправном термостате. Третьей по частоте причиной служит низкий уровень жидкости. Дальше идут негерметичность системы охлаждения и неработающий вентилятор радиатора или помпа. Есть и обидные причины, например, банальная воздушная пробка, образовавшаяся после неквалифицированной замены охлаждающей жидкости. Ну и логично было бы предложить схему действий на случай закипания. Во-первых и главных – не газовать, то есть не нагружать двигатель. Резко не встаем, включаем печку на полную и на нейтрале едем до полной остановки. Печка и попутный ветер немного обдуют перегревшийся двигатель, а нам это и нужно. Движок глушим только после остановки. Да и то оставьте зажигание включенным минут на 5. Пусть печка поработает. Теперь открываем капот и ждем минут 40, час, пока двигатель...

0: не остынет. Расширительный бачок или крышку радиатора даже не вздумайте трогать. Откройте, получите фонтан кипятка. Дальше схема понятна. Эвакуатор, СТО, диагностика, ремонт. И не забудьте сменить охлаждающую жидкость. После закипания она потеряла свои свойства. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска» – практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.